0: That man?
1: Словно пьяный Эйнштейн, словно обкуренный Тесла, я свалился мара поинка кресла. Дечет паса, мы сорендер чучебнеса. Это тебе. Словно пьяный Эйнштейн. Словно пьяный Эйнштейн, словно пьяный Тесла, я свалился снова в Боинга кресла.